0: Baú da AfriRádio.
1: Baú da AfriRádio.
0: As clássicas do passado.
2: A americana firma Transceptor Technology приступила к производству компьютеров персональный спутник.

0: só
1: as clássicas.
2: Baú da AfriRádio.
3: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».